первую любовь, счастье до небес. Первый вечер нашей встречи там.